Это симфония «Мисс Паршева», Мет Брукнер, Нигнат из «Мората Леумита Баскет», Баницуха, Шельмари, Жако. «Веата нишма» — это «Кончерто Лифсантер», «Бессоль-мажор», Мет Рут Гибс, «Мальхина Англия», «Батта Мая Срим», «Нишма» — это «Эйлин Бростер», «Бифсантер», «Имат из «Мората Симфонита Цфунит» шель BBC, а «Мальхина» — Рут Гибс, «Минацаха».

Шаману каприз миспар ахадес, рамитох сримбарба каприсим опус ахад, мед Паганини, нигну Дэвид Гаррет Бекинор, ве Бруно Канино Бифсантер. На один ли концерто летизморет миспар арба, мед Родион Щедрин, хороводы. Щедрин катав это концерто бешна элевчамочмуни ветейша, шема и церамит яхесли хоровод, рекуд Маагаль Амами, Руси, המשלב תנועה ושירה, שדרין אינו מצטט ביצירה מוזיקה עממית באופן ישר, אלא

А тизмор – это симфоничный борнемус, нигна – это концерту Лифсантер, миспар арба, хороводы, мед, Родион Щедрин, Кирилл Карабиц, Ницах. Лисиюма тухнит концерт для Муцей Шаббата йом, нишма – это лекальме, арога, каприз ли гитара соло, мед Фернандо Сор, инаген Филипп Шмидт, багитара Рома.